0: начнем?
1: Давай.
0: Снимает. Улыбаемся. Макаров.
2: Идет.
0: Засенко.
3: Я.
0: Ермехова.

0: Как? 35-й, кто знает? Здесь неправильно что-то буква. Вот, вот, вот.
1: Может, Кузьменко?
0: Опа, о, еще. О. Ваше удостоверение там. Регистратуре. Цивление там. Еремеева. Арушин. С.
2: Савельева дала удостоверение. Савельева.
0: Да, да, да. Есть.
2: Удостоверение.
0: Да, да, да, да. Арушин на С. Ой, да. Да, да, да. Там удостоверение там.
3: Так, вот приставка за. Арча. Это за тамарочки, не розовые. Где-то из себя. Қатты шығар кән, ә деп шығар, тіліңді шығар, жоқ, тіліңді шығар.
2: Бойсте.
3: Көтер. Молодец. Тамақтары сүп тұрғой чөт апай. Мороженый жеді ма?
2: Чөт.
3: Сок ішкен.
4: Все, дем аламыз, кинеміз.

0: 많이 하였다. 가지자는 사오라 나이든 시마.
1: 언제 보는 사람들만.
2: 아,
1: 뉴스
2: 다 보려. Ага. Потом ноги еле двигаются. Боль позвоночника, боль в шее, да.
0: Хорошо.
2: Руки, говорит, не могу поднимать.
0: Хорошо.
3: Вот
0: так. Вот так. Назер Аурама?
3: Ага.
0: Назер Аурама? Ага. Так, Назер Аурама?
3: Это шишкали.
0: Ага. Бас Аленама?
4: Башин
0: Аленин. Баш Аленам?
2: Нет, голова не
0: курит. Пол уйма, уйма, жансызданама. Немеет, нет?
2: Ещё не было. Нет, это просто, говорит, болит, вот это.
3: Бахура, бахура.
0: Назир Аурама?
3: А.
0: Ага, Назир Аурама?
3: Ураю.
0: Пол аяка берема?
4: Вот так обратно.
2: Согнуть, говорит, так. Thank you.

0: Сюда можете что-то поместить. Все.
1: Так что вот, кто у вас, супруг, да?
2: Это нет, это брат.
1: А, брат.
2: Сын.
1: WhatsApp. Ему на WhatsApp результаты общеманской кардиологии назначали после операции? Или крион? Это одно и то же?
2: Да, крион.
1: Да, вот это вот крион каждый раз во время еды, тогда уже пищеварение будет работать.
3: Вот недавно приехала сюда, вот все вот, и думал вот так обследоваться и получать лечение, чтобы полегче стало ей, а то ходить вообще не может. Пошли. Жалко становится.
0: Это от меня.

0: 그래 저 그냥 미션 왔군데 아이가 어디서 나오셨는데
1: Я
2: же
1: дал, короче. Я же к шкине алла саджали.
3: Ровно
1: не было. Шкине алла саджали. Я же дал, да? Сад. Так, вас направо.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: Салауатты иман, салауатты Құран, осы оқылған Фатиха ықыласына сыпалақ сүрелерін, аяты күрсейді оқылған сүрелерін сауабын. Әуелі адамзаттың асыл болған пайғамбарымыз сол сүрелерін оқына.
2: Жылға арналған саламатты Қазақстан мамандырылған пойызы ауданымызға келіп отыр. Тарихы терең, рухы бекем құтты өлке Жамбыл жеріне қош келдіңіздер.
3: С 26 апреля по 6 декабря 2023 года по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан реализуется проект по курсированию медицинских поездов на территории страны. Сегодня специализированный поезд прибыл на станцию Бауманская. Мы рады приветствовать вас на благодатной земле Жамбылского района.

0: Boşaltınız abi. Boşaltınız. Bus bus bus bus. Boşaltınız. Yaxşı. Sizde şeyka taza, yaxşı. Eroziya yox. Ну, апа, сізде аяқтан салқын өтеді ма?
1: Не?
0: Аяқтан салқын өтеді ма? Сізде кішкене воспаление бар.
1: Да. А вот за прошлый год говорила простуда, она вот. Назначила мені свечи и лекарства, вот, простуда, да.
0: Хорошо,
1: сейчас.
0: Все? Ушатаваңыз.
1: Простуда говорила, а прошлый
0: год. Соны қалай емдедіңіз сіз?
1: А она назначила мені лекарства и свеча. Свеча вот это белый. Ага, белый вот.
2: Слышно, слышно она? Вот читает, читает, читает. Басын знажаха гадатып, жатыныз. Архамен, жоқ, керсінше басты ошаха.

0: Это жена Рожолдасбаевна. Енді я вас буду беспокоить. Мы же работаем без выходных. Вот один вопрос. Обратилась женщина. Зовут
1: Широкова.
0: Широкова
1: Зинаида.
0: Зинаида. У нее тут стоит вопрос касательно замены ЭКС. Она жүрек жағынан ғой, кардиостимулятор, ЭКС. Теперь все она прошла, и ей что сказали, когда вы пошли?
1: Прошла, нет, перед тем, как мне приехать в областную, я им позвонила. Можно я приеду? Вот. Они говорят, да, проходите анализы, все, приезжайте. Как раз вот я приехала. Они мне положили, все. Вот. Два доктора заходят. Вот, который вот один мне подписывал, вот это, еще один доктор.
0: Вегизбаев, да?
1: Ну, я не знаю, там как он выглядит. И две или три медсестры. Вас кто сюда направил? Вы что тут лежите? Вы зачем сюда приехали? Я говорю, ну как, вы же мне направление дали? Ничего не давал я. Ну как, говорю, вот ваша, я же вас на лицо помню, показала. А, да, я.
0: Куат, слышите, да?
2: Здравствуйте. Слышу,
0: ага,
2: плохо, но слышу,
0: ага. Да, слышу. И теперь вам отказали, да?
1: Да, мне сказали, что у нас сейчас нету.
0: ЕКСа нету, да?
1: Ага. Я говорю, как нету? Ну ладно, что-нибудь придумаем, он мне так сказал. Это потом уже заведующий вопрос сказал, что-нибудь придумаем.
2: Маша, вы запишите это куда-нибудь или на WhatsApp мне напишите, мы это все разошлем. Я еще раз кидаю по главным врачам и поставлю задачу, чтобы все тоже ответ не дали.
0: Да, я вам напишу на WhatsApp, хорошо, который нужно госпитализировать вас.
2: Да, вы мне.

0: Өзіңіз жаман емес.
1: Шығармаса.
0: Я, бірақ тамырларда тексеру керек сияқты. Ну, дәрімен бастап көресіз ғой, бәрі сапында. Оман бір жатса, порталмен бөлінсіға жатып шығыз.
1: Жақсы.
2: Сегодня последний день.
0: Нет, у вас не последний день сегодня.
2: Сонгу куны мес, бугун месячный. Так, эрозия есть у вас. Кисташики матки. Спираль есть. Спираль. Неправильно знает. Спираль дырстырган жок сизде. Спираль не на матке, а на шейке. Да, алтастау керек спиральды, потому что спираль неправильно стоит у вас. Хорошо?
3: Ерке гадам салып бергенше?
2: 8 жыл болды, да?
3: Аха, 8 жыл болды.
2: Алтастаймыз. Бірақ ешқандай учетпен де учетта тұрмайсыз?
0: Тұрмаймын.
2: Не үшін алмай жатырсыз сіз спиральды?
3: Білмеймін ғой, қарамайды вообще.
2: Сейчас спираль будем убирать. Хорошо? Кішкене босшатыңыз.
3: Ал бірақ салып бере алмайсыздар ға басқа?
2: Жоқ, салып бере алмаймыз, потому что бір ай матканы демалдырмыз.
3: Демалдыр көріп.
2: Кішен беніз қазір жарай ма?
3: Жарай, жарай.
2: Бос жатамыз, бастап дейсіз.
4: Сломанный
2: спираль. Видите, сломанный. Спираль сломанный. Спираль сын қалған.
3: Шырып кеткен ба?
2: Ескіріп кеткен, есін қалған. Видите? Уже старый, 8 лет уже стоит.
0: 8?
2: Да. Уже это сломанная спираль. Теперь сейчас отправим. Да, матки уже осталось. Сейчас отправим на УЗИ матки. Проверим, есть там остаток или нет. Или уже давно это сломанное может быть. Хорошо?
0: Все.

0: włączyłem.
1: Okej. A, ty jest pisany? Pretty Whistle, tak normalnie, tak? No, możesz sobie i pakał. Получается, ты этим зубчиком вот здесь, ну, межкорневой вот этот, вот, а раз, вот, этим, вот здесь, а здесь да? Один корень, поэтому там не надо. А-а-а. Вот так. А если был бы с этой стороны зуб, шестой, это зубец был бы с другой стороны. Не-не-не, специально щипцы.
0: А, да, да, да.
2: В одну сторону резко нельзя. Угу. Сюда. Так, теперь давай больше на вестибулярку. Сюда вестибулярку, наружу.
0: Можно?
2: Да, давай на вестибулярку побольше и тяни. Что ты не...
0: Вот.
2: Все. Не, бары целый сейчас такой резьба. А он раньше кола жинга, рука легкая, вот видишь.
0: Все, нету.
2: Ашенс. Все, ваточку.

0: Видишь, ну сама же, я же тоже устаю, я же тоже не робот, тоже по дочерям скучаю. Мне вот тяжело было, когда мы в Туркестанскую область заехали, потому что Моля, Мульдер, у нее три дочки, вот я уже плакать хочу. Ернар Вальханович, Алмаз, они же вот шымкентские же, заехали в Туркестанскую область, и они начали встречаться со своими семьями, с дочерями, с детьми. Мне действительно было тяжело, потому что я уже начала чувствовать, что я скучаю по дому, что я тоже хочу домой поехать.
1: Бұл жұмысқа үйрену біз үшін қиын болған жоқ. Біз үшін ең қиын болғаны ол бала шағамыздан жырақта жүру ең қиын болғаны. Бала шағамызға қуанышқа орай ата-анамыз қарайды. Жеті ай бойы ата-анамыз қарап келіп жатыр. Бұл жұмыстан біз енді бүкіл Қазақстанды аралап келдік.
2: Да, в конце я могу сказать, что я не жалею, что попал в этот поезд, в этот проект. Познакомился со многими коллегами из других городов, из других направлений, подружились. И ну, в личном плане, ну, для меня лично, то, что плюс еще, я увидел, можно сказать, свой потенциал, что могу принимать побольше, гораздо побольше пациентов, нежели чем у себя. Значит, у меня ресурсов хватает, значит, еще 2-3 раза больше можно работать. Ну, для меня это урок.
3: Бірмен қосылып ерлі-зайыпты болғандар бар, кішкентайлы болғандар бар, олардың барлығын біліп тұрамыз. Әрине, бұл проектіде бір-бірімен кездесіп, жаңдай, бір-бірін жақсы көріп, бір-бірін сүйіп қалып, қосылып, отбасы болып отқан кісілер де бар осы жұмыста жүрген кезімізде. Енді бұл жұмыста жүрген кезімізде жаңағы көп бір жерде таңертең тұрамыз бәріміз, бір жерде жаңағы ұйықтаймыз, бір жерде тамақтанамыз, бір-бірімізге ағалы, бауыр, жаңағындай інілі, сіңілді, апалы болып сондай қарым-қатынастамыз өте қатты.
4: В этом, ну, как мы больше в вечернее время же мы отдыхаем же после этого. И как мы как бы ходим, думаем, лежим, как бы что-то вспоминаем, прошлое это все, сравниваем. Работа в городе, работа здесь именно. Вот. И человек как бы внутренний мир как бы все думает, как бы что-то в голове меняется все равно. И это, как бы, в этом проекте я больше раскрылся, открытым стал, общительным, более открытым. У меня даже появилось больше стимула к жизни.
3: Оля, мне уже житем.

0: начнем?
1: Давай.
0: Снимает. Улыбаемся. Макаров.
2: Идет.
0: Засенко.
3: Я.
0: Ермехова.
4: Непрямкова, не Ермехова.
0: Да. Бибанова.
5: Сегодня вы всех не нас
0: слышите. Индрю. Еще? Кузнец. 35-й. 35-й.

0: Кузнец или кузнечик? Как? 35-й, кто знает? Здесь неправильно что-то буква. Вот, вот, вот.
1: Может, Кузьменко? Вот я
2: соглашалась. Три подряд.
0: Опа, о, еще. О. Ваше удостоверение там. Регистратуре. Удостоверение там. Еремеева. Арушин. Са.
3: На. Савельева.
0: Да, да, да, есть. Да, да, да, да. Арушин на са. Вот, да. Да, да, да. Там удостоверение там.
4: Так, вот приставка за. Арча. Тогда за Молодец. Там ақтары сүп тұрғой чөт апай. Марожын жеді ма?
5: Чөт.
4: Сок ішкен.
6: Қай жерің заурады? Айтыңызшы маған.
7: Это вот. Да, да. Ну, суставы болят. Я вдруг не могу
6: понять. Ага, хорошо.
7: Потом вот ноги еле двигаются. Боль позвоночника, боль в шее, да.
6: Ага. Хорошо.
8: Колму харгалтыр.
7: Вот руки, говорит, не могу поднимать.
6: Хорошо.
8: Отрай,
6: отрай. Назер аурама.
8: Ага.
6: Назер аурама. Ага. Так, Назир ауырам ма?
8: Бірден шеш келер.
6: Аха, бас айлана ма?
5: Башың әрене.
6: Башың айлана ма?
7: Не,
8: қалабының
6: көрекші. Қол үйі ма? Үйі ма? Жансыздана ма?
8: Үйшен.
6: Неме? Нет?
7: Үйшен деп ол.
8: Үйшілер ауыр ер.
7: Нет, это просто говорит болит, вот это.
8: Ереме, бах ора, бах ора.
6: Назир ауырам ма?
8: Ха.
6: Аха, Назир ауырам ма?
8: Ора ел.
6: Ко аяққа бере ма?
5: Вот так обратно сделать.
7: Согнуть говорю так. Вообще-то.
9: Вот сюда можете что-то принять.

0: Как результаты с общей эндоскопической даже в начале после операции или крион? Это одно и то же.
1: Да, крион.
0: Да, вот это вот крион каждый раз во время еды, тогда уже пищеварение будет работать.
2: Вот недавно приехала сюда, вот все вот и думала вот так обследоваться и получать лечение, чтобы полегче стало ей. А то ходить вообще не может. Ашмин. Жалко становится.
3: Это от меня.

0: 우리 저렇게 하나 미션을 끝내 아이다 와 둘 셋 나오시면 돼.
1: Я не знаю, что это такое.
2: Я не знаю, что это такое.

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: Әуелі адамзаттың асыл болған пайғамбарымыз сол сәлем рухына
2: екі мың жиырма үшінші жылға арналған саламатты Қазақстан мамандырылған пойызы ауданымызға келіп отыр. Тарихы терең, рухы бекем құтты өлке Жамбыл жеріне қош келдіңіздер.
3: С 26 апреля по 6 декабря 2023 года по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан реализуется проект по курсированию медицинских поездов на территории страны. Сегодня специализированный поезд прибыл на станцию Бауманская. Мы рады приветствовать вас на благодатной земле Жамбылского района.

0: Вот,
1: это первое. Это 5, потому что ты боишь правила.
2: Да, первое 5.
3: Индумио травермисом,
0: наверное. Эрбаса.
3: Индумио травермисом,
4: наверное.
2: Сейчас, еще одна,
4: Сенің сұлу көзіңді көрмегенмен.
1: Ау, ереке шабыңыз.
4: Сезім үшін, бәрін қиып кетерім сөзім үшін. Мен өмірді сүйемін керектесін. Жәудіреген.
0: Жоқ, кем көтересің бұл?
1: Я же спалил же как.
0: Ай, блин.
4: Жағанда жаял қалсам, аямасын.
5: Я могу пойти? Я могу пойти?

Это Жанара Жолдасбаевна, енді я вас буду беспокоить, мы же работаем без выходных.

0: Вот один вопрос. Обратилась женщина, зовут
1: Широкова
0: Зинаида. У нее тут стоит вопрос касательно замены ЭКС. Она жүрек жағынан ғой, кардиостимулятор, ЭКС. Теперь все она прошла, и ей что сказали, когда вы пошли?
1: Прошла, нет, перед тем, как мне приехать в областную, я им позвонила. Можно я приеду? Вот. Они говорят, да, проходите анализы, все, приезжайте. Как раз вот я приехала. Они мне положили, все. Вот. Два доктора заходят, вот, который вот один мне подписывал, вот это, еще один доктор.
0: Бегизбаев, да?
1: Ну, я не знаю, там как он живет. И две или три медсестры. Вас кто сюда направил? Вы что тут лежите? Вы зачем сюда приехали? Я говорю, ну как, вы же мне направление дали? Ничего не давал я. Ну как, говорю, вот ваша, я же вас на лицо помню, показала. А, да, я.
0: Куат, слышите, да?
2: Здравствуйте. Слышу, слышу, ага, плохо, но слышу, ага.
0: Да, слышу. И теперь вот. Вам отказали, да?
1: Да, мне сказали, что у нас сейчас нету.
0: ЕКСа нету, да?
1: Ага. Я говорю, как нету? Ну ладно, что-нибудь придумаем, он мне так сказал. Это потом уже заведующий вопрос сказал. Что не придумаем?
2: Мы просто, вы запишите это куда-нибудь или на WhatsApp мне напишите, мы это все разошлем. Я еще раз кидаю по главным врачам и поставлю задачу, чтобы все тоже ответ не дали.
0: Да, я вам напишу на WhatsApp, хорошо, которое нужно госпитализировать в основном.
2: Да, мы не...

0: Wunsche.
1: Okay. A, ty specjalnie przyjrzyjesz się od tak nażymajesz, nie? Ja. No, możesz sobie i pakał. Этим зубчиком вот здесь, ну, межкорневой вот этот, вот здесь, да? Один корень, поэтому там не надо. Вот так. А если был бы с этой стороны зуб, шестой, это зубец был бы с другой стороны. Нет, специально щипцы.
2: В одну сторону резко нельзя. Туда. Так, теперь давай больше на вестибулярку. Сюда вестибулярку, наружу.
0: Можно?
2: Да, давай на вестибулярку побольше и тяни.
1: Что ты не...
0: Вот.
1: Все. Не, бәрі целый шықты көрдіңіз бе? А орған жоқ, қолы жеңіл, рука легкая, вот видите.
0: Все, нету.
1: Ашыңыз. Все, ваточку.

0: Видишь, ну сама же, я же тоже устаю, я же тоже не робот, тоже по дочерям скучаю. Мне вот тяжело было, когда мы в Туркестанскую область заехали, потому что Моля, Мульдер, у нее 3 дочки, вот я уже плакать хочу. Ернар Вальханович, Алмаз, они же вот шымкентские же, заехали в Туркестанскую область, и они начали встречаться со своими семьями, с дочерями, с детьми. Мне действительно было тяжело, потому что я уже начала чувствовать, что я скучаю по дому, что я тоже хочу домой поехать.
1: Бұл жұмысқа үйрену біз үшін қиын болған жоқ. Біз үшін ең қиын болғаны ол бала-шағамыздан жырақта жүру ең қиын болғаны. Бала-шағамызға қуанышқа орай ата-анамыз қарайды. 7 ай бойы ата-анамыз қарап келіп жатыр. Бұл жұмыстан біз енді бүкіл Қазақстанды аралап келдік.
2: Да, в конце я могу сказать, что я не жалею, что попал в этот поезд, в этот проект. Познакомился со многими коллегами из других городов, из других направлений, подружились. И ну, в личном плане, для меня лично, то, что плюс еще, я увидел, можно сказать, свой потенциал, что могу принимать побольше, гораздо побольше пациентов, нежели чем у себя. Значит, у меня ресурсов хватает, значит, еще 2-3 раза больше можно работать. Ну, для меня это урок.
3: Бір-мен қосылып ерлі-зайыпты болғандар бар, кішкентайлы болғандар бар, олардың барлығын біліп тұрамыз. Әрине, бұл проектіде бір-бірімен кездесіп, жаңдай, бір-бірін жақсы көріп, бір-бірін сүйіп қалып, қосылып, отбасы болып отқан кісілер де бар осы жұмыста жүрген кезімізде. Енді бұл жұмыста жүрген кезімізде жаңағы көп бір жерде таңертең тұрамыз бәріміз, бір жерде жаңағы ұйықтаймыз, бір жерде тамақтанамыз, бір-бірімізге ағалы, бауыр, жаңағындай інілі, сіңілді, апалы болып сондай қарым-қатынастамыз өте қатты.
4: В этом, ну, как мы больше в вечернее время же мы отдыхаем же после этого. И как мы как бы ходим, думаем, лежим, как бы что-то вспоминаем, прошлое это все, сравниваем. Работа в городе, работа здесь именно. Вот. И человек как бы внутренний мир как бы все думает, как бы что-то в голове меняется все равно. И это, как бы, в этом проекте я больше раскрылся, открытым стал, общительным, более открытым. У меня даже появилось больше стимула к жизни.
3: Ойлаймын, өзі жетемін деп, егерде енді бүкіл Қазақстанда аралап келатырмын ғой, әзірге ешкімді кездестірген жоқпын. Но бізде қазақтарда қызды алып қашатын негізі өзіміздің арым десек те болады, өзіміздің неміз артында. Мүмкін мен солай бір жігітті алып қашармын, ешкім жасамаған.